ты двеешь, мы бусчей шетараешь, мы бинчейсом тротуар, мы куйтим, это мдешь, мы дель дели верьет, мы пендим, это прияч, мы мегзим, это вним, это дита садешь, мы, эй, уйки ветер, ну колет, мы поршкру, етен летер, шанят в тюрси, мы конди куштетер, лекура на нем, туем шефти нармекар, шипе, етат кабот, ют форт, хапит и краф, лютура, не порбот, се сила, те сила, дюня, я сирот, ту е мит мързин, ме ни год. Се кур нука щетен крюе детюре, менталитети нук под шком пърфтюре. Джет шкак е провути, дали фармюре, уштрай е бусешен пасюре. Шлет